0: Ночно Данка, не треба делать. Вікенд на Радіо Антена. Радіо
1: Антена. Доброе утро, Алая Мусар, а ты делам дружба на антене. Пазочнива субота, тако, как се сподоб, без хитания, ампак за тако верхунско-верхунско глазбо. Первый комат у нашем пакету десятих хитов версти, па Alvaro Soler, де Imagineva. Уживай!